побалуется. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.